ты от меня ее не спрячешь, но хочешь, чтобы он молчал, и несмотря на это плачешь, но свой не покидай причал, но свой не потеряй билет. Ты хочешь, чтобы он скучал, а девочки

фантазии и сюжет, и песни сложит музыка о девочке. Которой нет.